ученик с искотелеза дарашис с цадрес, на ксемнялис с кобелес, на ксетрубис с жерус, че та планепсис та морана клене я канадя, че та миссисун та челя тунави та кастеля, чули та терен арфуне сто космо то на пану.